навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

По телу дрожь, честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

давно. Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В Латвии подведены предварительные итоги выборов в 15-й Сейм. Победивший на выборах объединенный список получает 41 из 100 мест в новом парламенте. Это самое большое число мандатов, полученное одной политической силой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Латвия на первом месте получает 17 мест. Суверенная власть объединения «Млада латышей» 15, прогрессивное и национальное объединение по 10, новое единство 7 мест. Состав парламента существенно обновится, почти две трети депутатов 15-го Сейма будут новыми. Явка составила около 52% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Президент Эдгар Ринкевич назвал низкую активность избирателей тревожным сигналом. Интересы Латгалии в новом Сейме по предварительным результатам будут представлять 12 депутатов. От партии «Латвия» на первом месте Ольга Питкевич, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова. От объединенного списка Юрис Вильюмс, Валдис Котанс и Раймонс Вейюнис. От суверенной власти объединения «Млада латышей» Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. От национального объединения «Роландс Кейшс». Действующий премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил о готовности формировать следующее правительство. В первую очередь он намерен обсуждать возможную коалицию с нынешними партнерами. Результаты выборов пока являются предварительными. Официально они будут утверждены Центральной избирательной комиссией позднее. На первое заседание новый Сейм соберется в ноябре. 24 сентября в Даугавпилской региональной больнице состоялась встреча с новыми врачами-резидентами, которые в этом году выбрали медучреждение для прохождения резидентуры и профессионального развития. В общей сложности к команде ДРБ присоединяются 11 новых врачей-резидентов различных специальностей – терапии, офтальмологии, оториноларингологии, кардиологии, хирургии, семейной медицины, неврологии, паллиативной помощи и радиологии. Директор Даугавпилской региональной больницы по вопросам образования и науки, инвазивный кардиолог Денис Васильев отмечает, что интерес молодых специалистов к медучреждению является результатом многолетней и целенаправленной работы. До 15 октября продолжается прием заявок на получение награды Даугавпилского самоуправления «Награда года 2026». Самоуправление призывает жителей, организации и предприятия заявить о тех людях, которые своим трудом, достижениями или общественной активностью внесли особый вклад в развитие города. Выдвинуть номинантов можно в самых разных сферах – от образования, культуры и спорта до народного хозяйства и здравоохранения. Полученные предложения будут оцениваться Советом по присуждению премии, а окончательное решение о присуждении награды года примут депутаты Даугавпилской городской думы. Торжественное чествование лауреатов традиционно состоится на праздничном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения Латвийской Республики. Самоуправление приглашает жителей Даугавпилса с функциональными нарушениями, а также молодежь и детей старше 6 лет подать заявку на бесплатные занятия физкультурой под руководством профессионального физиотерапевта. Упражнения будут адаптированы к индивидуальным потребностям и возможностям каждого участника. Количество мест ограничено. Заявки и дополнительная информация по телефону 20 223 396. И это все новости к данному часу. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе на сегодня, понедельник, 5 октября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 10 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 15. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели. Где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву. Ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою. Ты не услышишь, но я для тебя пою.
1: Поцелуй.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В Латвии подведены предварительные итоги выборов в 15-й Сейм. Победивший на выборах объединенный список получает 41 из 100 мест в новом парламенте. Это самое большое число мандатов, полученное одной политической силой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Латвия на первом месте получает 17 мест. Суверенная власть объединения «Млада латышей» 15, прогрессивное и национальное объединение по 10, новое единство 7 мест. Состав парламента существенно обновится, почти две трети депутатов 15-го Сейма будут новыми. Явка составила около 52% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Президент Эдгар Ринкевич назвал низкую активность избирателей тревожным сигналом. Интересы Латгалии в новом Сейме по предварительным результатам будут представлять 12 депутатов. От партии «Латвия» на первом месте Ольга Питкевич, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова. От объединенного списка Юрис Вильюмс, Валдис Котанс и Раймонс Вейюнис. От суверенной власти объединения «Млада латышей» Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. От национального объединения «Роландс Кейшс». Действующий премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил о готовности формировать следующее правительство. В первую очередь он намерен обсуждать возможную коалицию с нынешними партнерами. Результаты выборов пока являются предварительными. Официально они будут утверждены Центральной избирательной комиссией позднее. На первое заседание новый Сейм соберется в ноябре. 24 сентября в Даугавпилской региональной больнице состоялась встреча с новыми врачами-резидентами, которые в этом году выбрали медучреждение для прохождения резидентуры и профессионального развития. В общей сложности к команде ДРБ присоединяются 11 новых врачей-резидентов различных специальностей – терапии, офтальмологии, оториноларингологии, кардиологии, хирургии, семейной медицины, неврологии, паллиативной помощи и радиологии. Директор Даугавпилской региональной больницы по вопросам образования и науки, инвазивный кардиолог Денис Васильев отмечает, что интерес молодых специалистов к медучреждению является результатом многолетней и целенаправленной работы. До 15 октября продолжается прием заявок на получение награды Даугавпилского самоуправления «Награда года 2026». Самоуправление призывает жителей, организации и предприятия заявить о тех людях, которые своим трудом, достижениями или общественной активностью внесли особый вклад в развитие города. Выдвинуть номинантов можно в самых разных сферах – от образования, культуры и спорта до народного хозяйства и здравоохранения. Полученные предложения будут оцениваться Советом по присуждению премии, а окончательное решение о присуждении награды года примут депутаты Даугавпилской городской думы. Торжественное чествование лауреатов традиционно состоится на праздничном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения Латвийской Республики. Самоуправление приглашает жителей Даугавпилса с функциональными нарушениями, а также молодежь и детей старше 6 лет подать заявку на бесплатные занятия физкультурой под руководством профессионального физиотерапевта. Упражнения будут адаптированы к индивидуальным потребностям и возможностям каждого участника. Количество мест ограничено. Заявки и дополнительная информация по телефону 20 223 396. И это все новости к данному часу. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: на плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе на сегодня, понедельник, 5 октября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 10 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 15. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Менес Аптека советует. Укрепляйте иммунитет этой осенью. В Менес Аптеках в октябре месяц иммунитета. Пищевые добавки для укрепления иммунитета и пищевые добавки при простуде со скидкой до 50%. А еще загляните в ежемесячное предложение звездных цен. Предложение в силе с картой Веселыба.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества «Латвийс кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зеленой мобильности в нашем регионе и о том, как сокращать транспортные выбросы с учетом особенностей крупных городов, небольших населенных пунктов и сельских территорий Латгалии. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Сокращение выбросов от транспорта необходимо для достижения климатических целей. Но способы решения этой задачи не могут быть одинаковыми для центра большого города и сельской местности. Для Латгалии это особенно важно. Здесь есть крупные города, небольшие населенные пункты и сельские территории, где расстояние значительно больше, и без личного автомобиля во многих случаях действительно трудно обойтись. В эфире Сандра Трейя затронула такое понятие, как «транспортная бедность». Это ситуация, когда у человека ограничена возможность добраться до необходимых ему мест, работы учебного заведения, медицинского учреждения, магазина или других услуг. Для регионов с меньшей плотностью населения эта проблема особенно существенна. Поэтому зеленая мобильность не может означать простое требование меньше пользоваться автомобилем. Если человек живет далеко от города и общественный транспорт ходит редко, машина может оставаться просто необходимостью. И именно здесь особенно заметно, почему климатическая политика в сфере транспорта включает разные решения. Если личный автомобиль необходим, снизить зависимость от бензина и дизельного топлива позволяет электромобиль. Поэтому развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры – это важная часть перехода к более чистой мобильности. Но там, где расстояние меньше, появляются другие возможности. Исследование в Даугавпилсе показало, что около 35% опрошенных уже передвигаются по городу пешком, а почти 30% пользуются общественным транспортом. При этом примерно 3/4 участников исследования тратят на свой наиболее частый маршрут всего 10-20 минут. То есть в городе существует потенциал для того, чтобы часть поездок совершалась без личного автомобиля. И такой комплексный подход уже отражен в планировании Даугавпилса. Развитие устойчивой мобильности включает пешеходное движение, велоинфраструктуру и электромобильность. Для Латгалии особенно важна и возможность сочетать разные виды транспорта. Часть пути человек может пройти пешком или проехать на велосипеде, затем воспользоваться автобусом или трамваем. В другом же случае автомобиль остается необходим. Сандра Трейя подчеркнула в программе, что решения других европейских городов нельзя просто перенести в Латгалию один к одному. Нужно учитывать расстояние, плотность населения и реальные потребности жителей. Но климатическая цель во всех случаях остается общей – уменьшать зависимость транспорта от ископаемого топлива. Поэтому велосипед и электромобиль не противоречат друг другу. Для короткой поездки по городу разумной альтернативой машине может стать велосипед. Для поездки между районами – общественный транспорт. Зеленая мобильность в Латгалии – это не один правильный вид транспорта для всех. Это возможность постепенно менять транспортную систему так, чтобы человек мог выбрать наиболее подходящий способ передвижения, а использование бензина и дизельного топлива перестало быть единственным доступным вариантом. И именно такие изменения позволяют одновременно сохранять мобильность жителей и двигаться к климатическим целям. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 259 531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич. В этом выпуске. В Латвии подведены предварительные итоги выборов в 15-й Сейм. Победивший на выборах объединенный список получает 41 из 100 мест в новом парламенте. Это самое большое число мандатов, полученное одной политической силой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Латвия на первом месте получает 17 мест. Суверенная власть объединения «Млада латышей» 15, прогрессивное и национальное объединение по 10, новое единство 7 мест. Состав парламента существенно обновится, почти две трети депутатов 15-го Сейма будут новыми. Явка составила около 52% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Президент Эдгар Ринкевич назвал низкую активность избирателей тревожным сигналом. Интересы Латгалии в новом Сейме по предварительным результатам будут представлять 12 депутатов. От партии «Латвия» на первом месте Ольга Питкевич, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова. От объединенного списка Юрис Вильюмс, Валдис Котанс и Раймонс Вейюнис. От суверенной власти объединения «Млада латышей» Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. От национального объединения «Роландс Кейшс». Действующий премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил о готовности формировать следующее правительство. В первую очередь он намерен обсуждать возможную коалицию с нынешними партнерами. Результаты выборов пока являются предварительными. Официально они будут утверждены Центральной избирательной комиссией позднее. На первое заседание новый Сейм соберется в ноябре. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые расширяют уголовную ответственность за преступления против окружающей среды и ужесточают наказание за такие нарушения. В дальнейшем наказание может применяться не только в ситуациях, когда ущерб окружающей среде уже причинен, но и тогда, когда действия человека могли привести к значительному ущербу природе или создать угрозу здоровью людей. В частности, если в результате экологического преступления погиб человек, максимальный срок лишения свободы составит до 10 лет. На этой неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, которые принесут порывистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики. Температура воздуха сегодня не превысит плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в выходные дни ожидается прохладная погода. Тем не менее, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. И это все новости к данному часу. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться.

0: О погоде в Даугавпилсе на сегодня, понедельник, 5 октября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 10 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 15. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишоу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89. Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
7: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В Латвии подведены предварительные итоги выборов в 15-й Сейм. Победивший на выборах объединенный список получает 41 из 100 мест в новом парламенте. Это самое большое число мандатов, полученное одной политической силой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Латвия на первом месте получает 17 мест. Суверенная власть, объединение «Млада латышей» 15, прогрессивное и национальное объединение по 10, новое единство 7 мест. Состав парламента существенно обновится, почти две трети депутатов 15-го Сейма будут новыми. Явка составила около 52% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Президент Эдгар Ринкевич назвал низкую активность избирателей тревожным сигналом. Интересы Латгалии в новом Сейме по предварительным результатам будут представлять 12 депутатов. От партии «Латвия» на первом месте Ольга Питкевич, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова. От объединенного списка Юрис Вильюмс, Валдис Котанс и Раймонс Вейюнис. От суверенной власти объединения «Млада латышей» Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. От национального объединения «Роландс Кейшс». Действующий премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил о готовности формировать следующее правительство. В первую очередь он намерен обсуждать возможную коалицию с нынешними партнерами. Результаты выборов пока являются предварительными. Официально они будут утверждены Центральной избирательной комиссией позднее. На первое заседание новый Сейм соберется в ноябре. 24 сентября в Даугавпилской региональной больнице состоялась встреча с новыми врачами-резидентами, которые в этом году выбрали медучреждение для прохождения резидентуры и профессионального развития. В общей сложности к команде ДРБ присоединяются 11 новых врачей-резидентов различных специальностей – терапии, офтальмологии, оториноларингологии, кардиологии, хирургии, семейной медицины, неврологии, паллиативной помощи и радиологии. Директор Даугавпилской региональной больницы по вопросам образования и науки, инвазивный кардиолог Денис Васильев отмечает, что интерес молодых специалистов к медучреждению является результатом многолетней и целенаправленной работы. До 15 октября продолжается прием заявок на получение награды Даугавпилского самоуправления «Награда года 2026». Самоуправление призывает жителей, организации и предприятия заявить о тех людях, которые своим трудом, достижениями или общественной активностью внесли особый вклад в развитие города. Выдвинуть номинантов можно в самых разных сферах – от образования, культуры и спорта до народного хозяйства и здравоохранения. Полученные предложения будут оцениваться Советом по присуждению премии, а окончательное решение о присуждении награды года примут депутаты Даугавпилской городской думы. Торжественное чествование лауреатов традиционно состоится на праздничном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения Латвийской Республики. Самоуправление приглашает жителей Даугавпилса с функциональными нарушениями, а также молодежь и детей старше 6 лет подать заявку на бесплатные занятия физкультурой под руководством профессионального физиотерапевта. Упражнения будут адаптированы к индивидуальным потребностям и возможностям каждого участника. Количество мест ограничено. Заявки и дополнительная информация по телефону 20 223 396. И это все новости к данному часу. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: плюс.
1: О погоде в Даугавпилсе на сегодня, понедельник, 5 октября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 10 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 15. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке.
1: e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии с новостями Татьяна Галич в этом выпуске. В Латвии подведены предварительные итоги выборов в 15-й Сейм. Победивший на выборах объединенный список получает 41 из 100 мест в новом парламенте. Это самое большое число мандатов, полученное одной политической силой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Латвия на первом месте получает 17 мест. Суверенная власть объединения «Млада латышей» 15, прогрессивное и национальное объединение по 10, новое единство 7 мест. Состав парламента существенно обновится. Почти две трети депутатов 15-го Сейма будут новыми. Явка составила около 52% и стала самой низкой на выборах Сейма после восстановления независимости Латвии. Президент Эдгар Ринкевич назвал низкую активность избирателей тревожным сигналом. Интересы Латгалии в новом Сейме по предварительным результатам будут представлять 12 депутатов. От партии «Латвия» на первом месте Ольга Питкевич, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова. От объединенного списка Юрис Вильюмс, Валдис Котанс и Раймонс Вейюнис. От суверенной власти объединения «Млада латышей» Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. От национального объединения «Роландс Кейшс». Действующий премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил о готовности формировать следующее правительство. В первую очередь он намерен обсуждать возможную коалицию с нынешними партнерами. Результаты выборов пока являются предварительными. Официально они будут утверждены Центральной избирательной комиссией позднее. На первое заседание новый Сейм соберется в ноябре. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые расширяют уголовную ответственность за преступления против окружающей среды и ужесточают наказание за такие нарушения. В дальнейшем наказание может применяться не только в ситуациях, когда ущерб окружающей среде уже причинен, но и тогда, когда действия человека могли привести к значительному ущербу природе или создать угрозу здоровью людей. В частности, если в результате экологического преступления погиб человек, максимальный срок лишения свободы составит до 10 лет. На этой неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, которые принесут порывистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики. Температура воздуха сегодня не превысит плюс 16 градусов. Во вторник станет на 1-2 градуса теплее. Во второй половине недели осадков будет больше, а в выходные дни ожидается прохладная погода. Тем не менее, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к норме. И это все новости к данному часу. Всем хорошего продолжения дня и до встречи в эфире. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса плюс».

О погоде в Даугавпилсе на сегодня, понедельник, 5 октября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 10 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 15. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
4: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LB.
5: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: вернулся.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
2: «Алиса Плюс».

0: kad zeķis galā caurums? Augsti.
1: Jā, to uzreiz jūt.
0: Kad jumtā caurums? Slāpji.
1: Jā, un arī drēgns.
0: Bet kad ieju depo, tā uzreiz man silti ap sirdi.
1: Kā tā?
0: Tur ir viss gan apkurei, gan siltumam.
1: Un zemas cenas katru dienu.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Выборы остались позади. И теперь, когда голоса подсчитаны, могут наступить те самые сюрпризы, о которых перед выборами никто не хотел говорить вслух. Повышение налогов. Министр финансов еще до выборов признал, если политика не изменится, дефицит бюджета в ближайший год превысит 3% ВВП, а государственный долг вырастет с 48 до 54% от ВВП. Одно из решений – пересмотр налоговых льгот – министр финансов оставил на усмотрение нового правительства. Для сравнения – в Эстонии налоговая нагрузка по отношению к ВВП снижается уже третий год подряд. Планируемое повышение подоходного налога до 24% правительство отменило, сохранив ставку на уровне 22%, и ввело необлагаемый минимум в размере 700 евро. Правда, НДС там остается высоким – 24%, то есть речь идет не о снижении во всех сферах, а о сознательном решении не трогать зарплаты людей. И это происходит в то время, когда даже дополнительные средства на оборону страны-члены могут тратить только с разрешением Брюсселя и в рамках строгих ограничений. К сожалению, все чаще о бюджете решают не избиратели, а Брюссель. Эстония показывает, что дисциплина возможна и без повышения налогов. У жителей Латвии есть право требовать того же, а не сюрпризов после дня выборов.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: Акционерное общество «Латвийская кредитная поддержка программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz -30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam -30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Мэнес Аптека советует. В октябре на продукцию бренда ГАМ скидки до 40%. Высококачественные продукты ГАМ для различных потребностей в уходе за полостью рта. От чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе улицы Авеню утерян iPhone 13 Pro в черном чехле. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28-259-531. Найдены документы на имя Даниэлс Балодис. Найденный паспорт находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Медведь недалеко от Даугавпилса. Это уже не история из новостей где-то далеко. На прошлой неделе новость о возможном присутствии бурого медведя в Аугшдауговском крае мгновенно разлетелась в латвийских СМИ. А значит, отправляясь в лес за грибами или просто на прогулку, стоит быть внимательнее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Управления охраны природы Латвии. Сейчас многие по-прежнему ходят в лес, и там можно встретить не только грибы и клещей. И поэтому не оставляйте после себя еду и пищевые отходы, так как именно запах продуктов может привлечь дикое животное. Не кормите диких животных и не пытайтесь к ним приблизиться, а при встрече с медведем сохраняйте спокойствие и дайте ему возможность спокойно уйти. Главное, не подходите к нему, не пытайтесь покормить и уж тем более не бегите навстречу ради фотографии. А если вы заметили признаки присутствия медведя, например, следы или поврежденные объекты, об этом следует сообщить в Управление охраны природы. Желательно указать точное место и время, а если есть возможность, приложить фотографию или видео. Также специалисты подчеркивают, что само присутствие медведя в природе еще не означает непосредственную угрозу для человека. Главное – не приближаться к животному и не пытаться его заинтересовать. Так что, отправляясь в лес, смотрим не только под ноги, но и по сторонам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу вам встречаются только съедобные грибы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: О погоде в Даугавпилсе на сегодня, понедельник, 5 октября. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, но вероятность осадков минимальна. Температура воздуха в утренние часы составит плюс 10 градусов, в середине дня воздух прогреется до плюс 15. Направление ветра юго-западное, переходящее в западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Зона поздравлений.
1: А на часах слегка после полудня, на календаре понедельник, 5 октября. И если сентябрь еще имеет привкус энергичности лета, то с наступлением октября жизнь в любимом городе как будто замедляется. И я предлагаю вам никуда не спешить в этот понедельник в начале новой рабочей недели и провести ближайшие 3 часа вместе с радио «Алиса Плюс». На волне 101.6 FM начинается традиционная в это время программа поздравлений. Добрый день, наши замечательные слушатели. Буквально через несколько минут кто-то из вас услышит свое поздравление или привет, или любимую песню. Участвуйте в эфире, звоните 654-2500 или сообщением на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Итак, главное начать. С чего-то хотя бы начать. И начну я сегодняшний эфир, первый на этой неделе, с привета. Привет адресован Елене Осиповой. Леночка, вам привет от Леонида. Просто привет. С просто пожеланиями доброго утра и крепкого здоровья. Уже скорее доброго дня. Но когда пришло это сообщение, на самом деле было всего-то утро понедельника. Леночка, хорошего всего, всего самого доброго. Пусть всегда солнечно, несмотря на время года, будет у вас на душе.

0: хотел.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А помимо поздравлений, помимо приветов, в этом часе буду успевать еще делать и паузы информационные. Сегодня снова с нами в программе поздравлений гастробар Йоги Бир.
1: В эфире программа поздравлений.

0: октябре на продукцию бренда GAM скидки до 40%. Высококачественные продукты GAM для различных потребностей в уходе за полостью рта, от чистки зубов до ухода за деснами и ортодонтическим уходом. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнос Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
2: Следующая песня, которая выйдет в эфир, будет дополнением, будет приятным бонусом к поздравлению, адресованному Светлане Бартуль. Светлана начинает сегодня свой юбилейный счастливый год. Светлана от сестры Ани и Марии. Поздравления с юбилеем, сестра, поздравляю. Долгих лет тебе, родная, желаю. По-прежнему верить в чудеса и чтоб счастьем искрились глаза. Жизненный опыт пускай помогает, забота с достатком тебя окружает. Здоровье крепнет с каждым днем, уютом наполнен будет пусть.

0: информационную. Напоминаю, что гастробар Йоги Бир в этом часе программы поздравления сегодня снова с нами. Ну и поскольку на часах самое время обеденного перерыва, то я напоминаю вам о том, что каждый будний день в гастробаре Йоги Бир с 11 часов и до 15 действует меню комплексных обедов. Меню обновляется регулярно. Всегда есть выбор супа, горячего блюда или гарнира. И гарнира, конечно же. Формат заведения позволяет пообедать быстро, что достаточно удобно для непродолжительного, скажем честно, рабочего перерыва. Напомню, что гастробар Йоги Бир в Даугавпилсе находится на улице Саулас, 32. Можно пообедать на месте, еда предлагается на вынос, и есть возможность доставки. Йоги Бир работает с приложениями Wolt и Bolt. Выбирайте, какой формат для обеда вам удобнее, и приятного аппетита. Гастробар Йоги Бир, Даугавпилс, улица Саулас, 32.
1: Программа поздравлений.

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģa Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Новый сезон в tavatechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея» и «Заляйс Тыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас Фонс», вспомните – ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Каждый по-разному встречает свой очередной день рождения. Кто-то с легкой грустинкой, кто-то с благодарностью и радостью в предвкушении множества пожеланий. Мы все разные и... Эмоции в этот день у нас, конечно же, тоже разные, но эмоции создаются-то как раз добрыми словами в этот день. Геннадий Рыбаков сегодня наверняка в первой половине понедельника уже услышал множество добрых слов в свой адрес. День рождения. Геннадий, у вас сегодня есть личный повод для праздника, и у меня для вас пожелание от супруги, любимый муж, с днем рождения. Сегодня мне хочется пожелать тебе как можно больше спокойных, счастливых дней, когда все получается именно так, как хочется. Пусть здоровье будет крепким, настроение хорошим, а сердце наполненным теплом. Желаю тебе успехов в каждом деле, уважения окружающих, семейного благополучия и настоящего душевного комфорта. Пусть любые сложности остаются временными, а хорошие события становятся постоянными спутниками жизни. Я желаю тебе просыпаться с улыбкой, встречать день с уверенностью и засыпать с чувством удовлетворения от прожитого дня. Спасибо тебе за любовь и заботу. Геннадий, с днем рождения!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Делаю еще одну паузу информационную. Напоминаю, что в этом часе сегодня с нами гастробар «Йоги Бир». Если вы ищете, где поужинать всей семьей, просто встретиться с друзьями, и важно, чтобы и взрослые отдохнули, и детям было не скучно. В самом центре Даугавпилса, на улице Саулас, 32, к вашим услугам гастробар «Йоги Бир». Главная фишка заведения для родителей, для взрослых как раз. Это большой двухэтажный детский игровой домик прямо в зале. И пока дети заняты безопасными играми, вы можете спокойно пообедать или провести вечер. В меню, понятно, европейская кухня, есть специальное детское меню. И как рекомендация, в выходные дни, пятница, вечер, суббота, лучше столы бронировать заранее по телефону 20 28 96 59. Гастробар «Йоги Бир», Саулас 32, открыт ежедневно.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления – на радио Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Стал на год старше и счастливее в этот день Кирилл Васильков. Кирилл, бабушка Тамара и Алла присоединяются, поздравляют любимого внука. Кирилл, будь сильным, здоровым, могучим и крепким желают. Будь благородным, отважным и дерзким. Ты самый любимый внук. Дорогой, тебя с днем рождения. Наш золотой, любим, гордимся и уважаем тебя.
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим. Самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень часто в понедельник поздравления с наступившими праздниками. Вчера был день праздничный у нашей слушательницы Раисы. Раечка, любимую бабушку вас, ваша внучка Виктория, поздравляет с наступившим днем рождения. Бабулечка, желаю тебе крепкого здоровья, много радости и как можно больше счастливых моментов, пишет Вика. Спасибо тебе за твою любовь, тепло и заботу. Я очень тебя люблю и бесконечно счастлива, что именно ты моя бабушка. Пусть каждый твой новый день будет наполнен улыбками, любовью и счастьем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Делаю еще одну остановочку в пути. И напоминаю, что в этом часе программы поздравлений с нами гастробар «Йоги Бир». Если у вас в ближайших планах или в долгосрочных планах какой-то праздник, день рождения, корпоратив, годовщина свадьбы, множество поводов на самом деле есть у каждого из нас для праздничных событий. Гастробар «Йоги Бир» на улице Саллас, 32, принимает заявки на проведение праздничных мероприятий. Пространство подходит как для взрослых банкетов, так и для детских праздников. Напомню, что в зале для детей как раз оборудован двухэтажный игровой дом. Кухня предлагает индивидуальное банкетное меню с подходом к каждому событию, конечно же, индивидуально. Возможно закрытие зала или резервация отдельных его зон, узнать свободные даты, любые подробности, условия аренды, составить индивидуальное меню. Можно напрямую, придя в гастробар «Йоги Бир», напрямую у администратора или по телефону 20 28 96 59.
0: В эфире программа поздравлений.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Делаю еще одну паузу в этом часе для информации и напоминаю, с нами гастробар Йоги Бир. Напомню коротко о самом главном. Если вы ищете какое-то подходящее место, где вкусно можно пообедать, где можно отметить какое-то свое значимое событие, просто провести какой-то приятный вечер, гастробар Йоги Бир на улице Саулас 32 вполне подходящее для этого место. Если коснуться обедов, то это предложение комплексные. Комплексные обеды действуют исключительно по будням с 11 утра до 3 часов дня. В комплексные обеды входит суп, основное блюдо и гарнир. Быстро и вкусно. Есть услуга доставки. Обратите внимание, Йоги Бир работает с приложениями World и Bolt. Выбирайте, что вам удобнее. Находится в самом центре зала Йоги Бир детский уголок в виде детского дома, поэтому пока взрослые приятно проводят время за вкусными блюдами и за душевными беседами, дети вполне себе безопасно развлекаются. И что касается детей, в меню гастробар Йоги Бир есть и детские предложения. Гастробар Йоги Бир, Даугавпилс, улица Саулас, 32.
0: Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Леонид Агутин и песня «Все еще вернется», и мы в новом часе на фоне этой песни перешли в новый час с первого во второй, побежали минуты, уже отсчитывая начало второго часа. Доброго дня всем еще раз, наши замечательные слушатели, доброго старта новой рабочей недели нам всем. На календаре сегодня 5 октября, у кого-то обычный понедельник, возможно, у кого-то даже он и тяжелый по ощущениям, в кавычках, конечно же, после, может быть, эмоционально праздничных выходных. А у кого-то сегодня выдался праздничный день. Вспоминайте, кого и с чем сегодня необходимо поздравить. Для этого и собираемся в привычное время на волне 101.6 FM. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530 или сообщением на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Татьяны Афанасьевой. Сегодня необычный понедельник и начало недели, а день праздничный, день рождения Танечка. Ваша дочь Елена поздравляет любимую маму. Семья ее присоединяется к пожеланиям. С днем рождения, дорогая мамочка. От всей души желаем тебе счастья, которое чувствуется в мелочах. Людей рядом, с которыми тепло и спокойно, и как можно больше поводов улыбнуться. Пусть в жизни будет меньше тревог и разочарований, а больше любви, добрых встреч, приятных сюрпризов и моментов, которые хочется запомнить. Пусть все, о чем мечтается, обязательно сбывается, а каждый новый год жизни приносит только хорошее. Будь счастлива, здорова, любима и окружена заботой.

0: Программа поздравлений.
1: В коллективе Dior, в дружном коллективе, сегодня с одной стороны день рабочий, а с другой стороны праздничный, благодаря коллеге по имени Вита. Вита, коллеги поздравляют вас с днем рождения, желая всегда оставаться королевой, а значит поступать мудро, жить красиво, быть окруженной любовью, пусть каждый рассвет приносит счастье, пусть каждый закат исполняет твою мечту.

0: norēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей.

0: без переплаты.
1: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А сегодня в Латвии официально отмечается праздник, который посвящен тем, кто делился и продолжает делиться с нами своими знаниями. Официальный праздник, День Учителя сегодня. Не забудьте поздравить с этим праздником. Поблагодарите тех, кто шел с вами когда-то, кто продолжает идти с вами и делиться с вами своими знаниями. Учителям Салинской средней школы адресовано поздравление от выпускников 1984 года. Наши дорогие учителя, с праздником! Спасибо вам огромное за знания, требовательность, доброту и свет. Каждый из вас был мастером своего дела. Здоровья вам и благополучия. Я присоединяюсь к этим замечательным, к этим важным словам. Да, хочется действительно поблагодарить за требовательность. Мы оцениваем это, мы ценим это, мы начинаем это ценить только когда заканчиваем школу. По прошествии многих лет, что требовательность была нужна, обоснована и важна.

0: Программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление тоже с отшумевшим праздником, с наступившим юбилеем. Надежда Шпогис, Наденька, вас поздравляют ваши дети. Андрис в числе поздравляющих, подруга Вера и Андрей. В юбилей от всей души тепла, сердечных пожеланий, поздравлений, удачи и везения в делах, неповторимых ярких впечатлений, здоровья крепкого и свежих сил, гармонии, домашнего уюта. И чтобы радость каждый день дарил, была чудесной каждая минута.
2: Смотри.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, Алиса Плюс. Здравствуйте, здравствуйте. Хотим сегодня поздравить нашу дорогую соседку Галину Валерьевну с юбилеем. Галина Валерьевна, вас поздравляют ваши соседки Наташа и Нина. И мы присоединимся к пожеланиям. Сегодня вам от сердца поздравления с достойной датой 80 лет. Прошедших дней прекрасные мгновения сложились в счастье, солнечный букет. И на него глядеть не наглядеться, есть чем гордиться в жизни. Это так, забота близких пусть согреет сердце. Здоровья, света, бодрости, всех благ!

0: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Loma to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Loma Dunduru ielā 5E, Taurunis 255 06 255.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653 07 219.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Дорогой подруженьки по имени Регина. Региночка, вам привет от подруги Аглаиды. Мы украсим его песней.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень трогательные пожелания адресованы Надежде Костаревой от лучших подруг в день рождения. Наденька, я очень надеюсь, что вы их сейчас услышите. Надюша, спасибо за плечо, что рядом было, за то, что понимала без упрека, когда душа от боли чуть остыла или одиноко становилась сбоку. Пусть в этот день рождения тепла тебе судьба отсыплет полной мерой. Чтоб ты всегда, родная, расцветала счастливой, чистой и своею верой. И пусть слеза блеснет лишь от того, что мы прошли дорог с тобой немало. И больше нам не нужно ничего, лишь бы ты рядом, милая, сияла.
2: Когда

0: поздравлений.
1: Начался новый час, третий по счету час нашей встречи, а это значит, мы на финишной прямой. Но это не значит, что все так быстро закончится, и мы чего-то не успеем. Мы все с вами успеем, причем абсолютно никуда не торопясь. Присоединяйтесь не спеша к эфиру. 654-25-30. Номер для сообщений 20-20-10-16. А на календаре сегодня 5-й день октября. Еще одну просьбу исполняю, и в эфире песня «Берега». Александр Малинин.

Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил, свое

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление с праздником профессиональным. А я напоминаю, что сегодня в Латвии очень значимый праздник – День Учителя. Но не только у нас. У наших соседей тоже празднуется День Учителя. И в Литву мы отправляем следующее поздравление. Оно адресовано Гедрису Дейнису. Гедрис, вас, друзья, поздравляют с этим замечательным праздничным днем. Учить не знает, не значит только объяснять. С такой задачей справится любой, но лишь учитель может удивлять и увлекать в мир знаний за собой. Профессиональных успехов, благодарных учеников и крепкого здоровья вам! Гедрю, с праздником!
2: Чего хотят мужчины?

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko, laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челить в один за 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

шутки, как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Календарь всегда готов нам предложить какие-то поводы для праздника и какие-то особенные дни, на которые стоит обратить внимание. И всегда руководствуется календарь временами года, соответствующей погодой этому времени года. Сегодня для нашей слушательницы Тони, для Тони,

то таинственное место, где любит зимовать весна. И именно с ней на крыльях вернутся они из своего перелета. Очень важно, провожая в дорогу, придумать для птиц какие-то особенные слова, чтобы из теплых стран, расстелив по небу скатертью наше напутствие, птицы поскорее возвратились с солнечной весной. И так будет, так происходит, несмотря ни на что, из года в год. Тонечка, хорошего дня и вашим друзьям. А птицам еще раз сил, и будем ждать вас весной.

0: эфире программа поздравлений.
1: Если у вас появляется желание послушать какую-то определенную композицию, не сдерживайте себя в этих желаниях. В силах исполнить мы ваши просьбы, поэтому смело звоните или присылайте сообщение, как в данном случае поступил кто-то из наших слушателей. Обычно в СМС пришла просьба послушать песню в исполнении Александра Буйнова «О хорошем». Песня в эфире, а я напомню, контакты для звонка 654-2530 и второй номер для сообщений 2020-1016.

дождей хулигана. Закрыто кафе, забыты секреты, и девочка ждет.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Семье Петревичей грандиозное событие. Юбилей главы семьи Виктора Петревича поздравляют с юбилеем. Виктор, от жены пожелания с юбилеем, дорогой. 70 лет – это возраст, когда смотрят не в паспорт, а в душу. А твоя душа полна молодости, света, доброты. Желаю тебе никогда не стареть душой, сохранять любовь к жизни и оставаться таким же замечательным мужем, отцом и дедом. Пусть все задуманное сбывается, а здоровье, как и прежде, позволяет воплощать все самые смелые мечты.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одной просьбы, конечно же, найдется время, его еще предостаточно. И Стас Михайлов, окажется, сегодня мы его еще ни разу не приглашали к участию «Журавли летят в Китай».

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: На радио «Алиса Плюс» программа

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление с юбилеем у меня есть, и его ждет, я очень надеюсь, что предупреждена, и ждет своего поздравления Рудан Екатерину. Коллеги поздравляют, дата круглая в этом году. Красивой женщине мы годы не считаем. Сердечно с юбилеем поздравляем. И красоту желаем не терять, а вместе со здоровьем умножать. И близкие пусть будут все здоровы, ведь это счастье нашего основа. Успехов всяческих и вдохновения в труде, любви от всех и обожания везде. Катенька, мы присоединяемся к пожеланиям ваших коллег искренне. С юбилеем, будьте счастливы!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот, а теперь с чувством перевыполненного долга, как всегда, завершаю первую на этой неделе программу поздравлений. Поблагодарю вас за активное в ней участие и пожелаю хорошего продолжения дня и обязательно доброго, теплого, уютного осеннего вечера. И, конечно же, услышимся. Пока!
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом, скрипнет дверь твоего дома. Лишь любовь сохранит нас всех, утолит весь душевный голод. И дуэтом станет соло, путь был долог меж тех елок. Лишь любовь сохранит наш век,

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Кажется, если вы напишете что-то в чат GPT, то это разговор один на один. Но не совсем, так как переписки пользователей могут читать люди, которые помогают улучшать работу искусственного интеллекта. И некоторые такие разговоры содержат очень личную информацию. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по цифровой безопасности, и в первую очередь они советуют не отправлять в чат то, что вы не готовы кому-либо показать. Пароли, данные банковских карт, документы, медицинскую информацию и другие действительно личные сведения лучше вообще не вводить. Если пользуетесь обычным личным аккаунтом, проверьте настройку с названием «Улучшать модель для всех». Если ее отключить, новые разговоры не будут использоваться для обучения моделей. При этом сами чаты продолжат сохраняться в истории. Для более чувствительных вопросов можно использовать временный чат. Такие разговоры не появляются в истории и не используются для улучшения моделей, хотя OpenAI может хранить их до 30 дней в целях безопасности. И еще один простой совет. Прежде чем отправить фотографию или документ в любой искусственный интеллект, подумайте, действительно ли ему нужно видеть все данные на этом файле. Иными словами, ChatGPT – удобный помощник, но все-таки не личный сейф. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В интернете лучше лишний раз подумать, чем потом лишний раз удивляться.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохраняется облачная погода, есть вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.
2: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛом его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: 10% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Максима.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alice+.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Выборы остались позади. И теперь, когда голоса подсчитаны, могут наступить те самые сюрпризы, о которых перед выборами никто не хотел говорить вслух. Повышение налогов. Министр финансов еще до выборов признал, если политика не изменится, дефицит бюджета в ближайший год превысит 3% ВВП, а государственный долг вырастет с 48% до 54% от ВВП. Одно из решений – пересмотр налоговых льгот – министр финансов оставил на усмотрение нового правительства. Для сравнения – в Эстонии налоговая нагрузка по отношению к ВВП снижается уже третий год подряд. Планируемое повышение подоходного налога до 24% правительство отменило, сохранив ставку на уровне 22%, и ввело необлагаемый минимум в размере 700 евро. Правда, НДС там остается высоким – 24%, то есть речь идет не о снижении во всех сферах, а о сознательном решении не трогать зарплаты людей. И это происходит в то время, когда даже дополнительные средства на оборону страны-члены могут тратить только с разрешением Брюсселя и в рамках строгих ограничений. К сожалению, все чаще о бюджете решают не избиратели, а Брюссель. Эстония показывает, что дисциплина возможна и без повышения налогов. У жителей Латвии есть право требовать того же, а не сюрпризов после дня выборов.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе Нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис, предположительно в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme, контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок. Контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев. Контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. e-leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 16 часов.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохраняется облачная погода, есть вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе Нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис, предположительно в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme, контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок. Контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев. Контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли наш

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 17 часов.

0: 20+. 101.6 FM.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

0: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varens.
3: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
9: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
10: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
1: 29-50-40-89.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Septītajā oktobrī pulksten 18:00 Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pienists un komponists Pierre-François Blanchard, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien

0: plašākas. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienības nams.lv.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смольянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетейбосфондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттен» в павильонах «Галерея» и «Заляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибосфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян мобильный телефон в синем чехле. Контактный номер телефона 25-962-946. В районе Первомайки был утерян коричневый кошелек с документами на имя Александр Худопчонок. Контактный номер телефона 29-945-475. В районе Нового строения также был утерян кошелек коричневого цвета с документами на имя Игорь. Контактный номер телефона 25-944-690. Утерян кошелек черного цвета с документами на имя Михаил Лейчицкис, предположительно в районе променада вдоль озера Большие Стропы. Контактный номер телефона 27-822-693. Найден телефон Realme, контактный номер телефона 28-700-163. Утерян кошелек с документами на имя Евгений Юрчонок, контактный номер телефона 28-708-085. Найдены документы на имя Александр Голев, контактный номер телефона 29-578-253. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время вместе с официальным порталом по сравнению кредитов e-leasings.lv. Не знаешь, где выгоднее? Надоело искать, звонить и писать? Заходи на e-leasings.lv и бесплатно узнай, кто готов предложить лучшие условия. E-Leasings – портал, где кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. Сравни с e-Leasings. Тут проще, чем в банке. e-leasings.lv. Предупреждаем. Заем стоит денег.
1: Точное время 18 часов.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о зеленой мобильности, развитии велоинфраструктуры и о том, как изменение наших транспортных привычек связано с достижением климатических целей. Гостьей программы стала профессор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Сандра Трейя, которая участвовала в проведенном в 2024 году исследовании велоинфраструктуры Даугавпилса. Важно отметить, что транспорт остается одним из крупных источников выбросов парниковых газов, а дорожный транспорт по-прежнему сильно зависит от ископаемого топлива. Поэтому снижение транспортных выбросов – важная часть климатической политики. Один из путей – постепенный переход с бензиновых и дизельных автомобилей на электрические. Но зеленая мобильность этим не ограничивается. Снижать использование топлива можно и другим способом. Часть поездок совершать на велосипеде или общественном транспорте, или вовсе ходить пешком. По словам Сандры Трейи, само понятие зеленой мобильности возникло в том числе как ответ на рост автомобилизации. Чем больше машин используется для ежедневных поездок, тем заметнее становятся последствия. Это и загрязнение воздуха, шум, а также малоподвижный образ жизни. Но есть и климатическая сторона. Если мы хотим сокращать выбросы от транспорта, значение имеет не только то, какой двигатель установлен в автомобиле, но и то, всегда ли автомобиль вообще необходим для конкретной поездки. Для Даугавпилса этот вопрос особенно интересен. Исследование показало, что почти три четверти опрошенных, а это примерно 74%, добираются до своего наиболее частого места назначения всего за 10-20 минут. По мнению Сандры Трейи, размеры и планировка Даугавпилса в целом очень благоприятны для активной мобильности. Многие необходимые жителям места находятся сравнительно близко, поэтому часть коротких поездок потенциально можно совершать пешком или на велосипеде. Однако само расстояние еще не заставит человека оставить машину. Если велосипедный маршрут, например, небезопасен, прерывается или не позволяет нормально добраться до нужного места, человек, скорее всего, продолжит пользоваться автомобилем. Поэтому велоинфраструктура в климатической политике – не самоцель. Ее задача заключается в том, чтобы дать человеку возможность хотя бы часть коротких автомобильных поездок заменить другим способом передвижения. При этом зеленая мобильность не означает отказ от автомобиля. В городе для короткой поездки подходящим вариантом может быть велосипед или пеший маршрут, на другом направлении – автобус или трамвай. А если личный автомобиль необходим, снижать зависимость от ископаемого топлива позволяет переход на электрический транспорт. То есть электромобиль, общественный транспорт, велосипед и пешее передвижение – не конкурирующие решения. Все они могут быть частью одной системы. А климатическая задача этой системы – постепенно уменьшать количество ископаемого топлива, которое мы расходуем на повседневное передвижение. Полную версию программы с участием профессора Рижского технического университета Сандры Трейи можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: šogad būs silta vai augsta ziema?
1: Nu, tas no katra paša atkarīgs.
0: Tu ko? Laika apstākļus mainīt esi iemācījies?
1: Nē, bet uz depo gan māku aizbraukt. Tur viss gan apkurei, gan siltumam.
0: Un zemes cenas katru dienu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
5: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: за плюс.
1: Несколько слов о погоде на продолжение сегодняшнего дня. Согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохраняется облачная погода, есть вероятность дождя. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 12 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость в порывах до 8 метров в секунду.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце вдребезги разбила. Не моя ты боль.

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
1: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу Сервис.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
4: Космос – это синяки.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня?

хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я уверен.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: между нами. Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердца.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

тебя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы

деться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.